0: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live Live